Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио. Симферополь 91

Такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Вместе в пути.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Анкоридже обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин, отметив при этом, что никакие документы не подписывались. Глава государства также подчеркнул, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы иранского конфликта. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа прошлого года. Ключевой темой их переговоров стало украинское урегулирование. Тем временем Иран и США договорились прекратить удары и провести переговоры в ближайшую неделю. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Напомню, ранее стороны достигли перемирия, однако 28 июня американские военные атаковали в Ормузском проливе объекты, связанные с Ираном. В ответ на это силы корпуса стражи Исламской революции нанесли удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.
0: Россия.
1: При бездействии управляющей компании следует обращаться в государственную жилищную инспекцию. Как пишет ТАСС, об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что перед обращением необходимо направить письменную претензию в управляющую компанию. Если в течение 30 дней ответа не последует, либо проблема не будет решена, можно подавать жалобу в инспекцию, приложив фотографии, видеоматериалы и другие доказательства нарушений.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира началась стадия плей-офф. Из 48 сборных, которые играли в групповом этапе, осталось 32, и теперь после каждого матча одна команда будет покидать турнир. В первой игре на вылет встречались сборные Канады и ЮАР. Игра завершилась со счетом 1-0 в пользу канадцев. Мяч на 92-й минуте забил Стивен Эуштакио. 29 июня в 1/16 финала состоятся еще два матча. В 8 вечера по московскому времени начнется встреча Японии и Бразилии, а в 11:30 на поле выйдут сборные Германии и Парагвая.
0: Транспорт.
1: В автошколах может появиться программа обучения для праворульных авто. Как пишет РБК, из распоряжения правительства следует, что целесообразность этого предложено оценить Минпросвещение, МВД и Минпромторгу. Добавлю, согласно открытым данным, в России около 4 миллионов

0: салонов машин с правым рулем – это примерно 8% от всего автопарка. Ранее в Минтрансе сообщили, что проводится работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. При этом речи о введении ограничений и запретов не идет.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин поручил принять системные меры по обеспечению внутреннего рынка топливом. Речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам обеспечения топливом рынка страны. По словам президента, в июле производство основных видов топлива должно превысить

0: Минэнерго, согласно которым сейчас запасы топлива практически соответствуют уровню того же периода прошлого года. За май россияне сняли с депозитов 280,5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность банков, отмечая, что такой показатель стал максимальным с начала года. Издание также приводит данные Центробанка, согласно которым объем наличных денег в обращении за месяц вырос на 400 миллиардов рублей. Лидерами по вводу жилья на одного человека в прошлом году стали Кызыл, Краснодар и Тюмень. Так, в Кызыле на человека пришлось примерно 2,5 квадрата. В замыкающую группу входят Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Мурманск. В этих городах в пересчете на одного жителя было введено меньше 0,1 квадратного метра жилплощади. Таковы данные исследования РИА Новости. Отмечается, что в общей сложности за прошлый год в стране было введено 108 миллионов квадратных метров жилья, из них больше всего почти 7,5 миллионов в Москве.
1: Мир.
0: Жертвами аномальной жары в Европе стали более 1300 человек. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. По его словам, температурный стресс часто называют тихим убийцей, поскольку его последствия не всегда заметны сразу, а Европа представляет собой самый быстро нагревающийся континент, где темпы потепления в два раза превышают среднемировые показатели. Добавлю, по данным Reuters, на прошлой неделе во Франции и Германии температура воздуха превысила 41 градус.
1: Транспорт.
0: Владельцы кроссоверов и внедорожников наиболее привязаны к своим автомобилям. Средний срок владения машиной в этом сегменте составляет 5 лет, а доля автомобилей, которыми владеют более 5 лет, почти достигла 40%. Как пишут «Известия», об этом сообщили в сервисе «Автотека». Там отметили, что внедорожники покупают с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Например, УАЗ «Хантер» остается у первого владельца более 5 лет в 63% случаев, а каждый третий не расстается с ним и после 10 лет.
1: Новости на Дорожном радио.

0: сны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму? С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВ ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
6: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
5: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы и пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
19: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
20: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
22: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Реклама.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет Банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Есть такая профессия.
1: Россия – единственная страна в мире, которая уверенно ведет исследования на обоих полюсах планеты – и на северном, и на южном. В Антарктиде у нас сегодня одно из самых больших присутствий – 10 станций, 5 из которых действуют круглый год. Настоящая жемчужина среди них – станция «Восток» Росгидромета. Точнее, ее новый зимовочный комплекс. Его построили в 2024 году прямо на полюсе холода. 5 модульных блоков, общая площадь более 3000 квадратных метров. Внутри – лаборатория, жилые комнаты, зоны отдыха, спортзал и медицинский блок. Зимой здесь комфортно живут и работают 15 исследователей, летом – до 35. Модули спроектировали российские инженеры и собрали в городе Гатчина, чтобы потом доставить в самые суровые условия планеты. Сейчас на Востоке строят новый метеорологический комплекс и единственную в Южном полушарии станцию для измерения PC-индекса. Этот показатель используется для мониторинга космической погоды и оценки состояния магнитосферы. Станция отслеживает солнечную активность и ее влияние на все живое. Ученые будут измерять ультрафиолетовое излучение, изучать древний лед возрастом более миллиона лет и вести десятки других наблюдений. Каждый день, пока мы слушаем прогноз погоды, полярники поднимают флаг науки над белым безмолвием Антарктиды. Их труд — это не просто рекорды выносливости. Это фундамент, на котором держатся наши знания о погоде и климате. При информационной поддержке ОНО — национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Альфа-инвестиции — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дорожное радио.

0: счастья возвратился.
1: Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин поручил принять системные меры по обеспечению внутреннего рынка топливом. Речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам обеспечения топливом рынка страны. По словам президента, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Путин также привел данные Минэнерго, согласно которым сейчас запасы топлива практически соответствуют уровню того же периода прошлого года. За май россияне сняли с депозитов 280,5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность банков, отмечая, что такой показатель стал максимальным с начала года. Издание также приводит данные Центробанка, согласно которым объем наличных денег в обращении за месяц вырос на 400 миллиардов рублей. Лидерами по вводу жилья на одного человека в прошлом году стали Кызыл, Краснодар и Тюмень. Так, в Кызыле на человека пришлось примерно 2,5 квадрата. В замыкающую группу входят Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Мурманск. В этих городах в пересчете на одного жителя было введено меньше 0,1 квадратного метра жилплощади. Таковы данные исследования РИА Новости. Отмечается, что в общей сложности за прошлый год в стране было введено 108 миллионов квадратных метров жилья, из них больше всего почти 7,5 миллионов в Москве.
0: Мир.
1: Жертвами аномальной жары в Европе стали более 1300 человек. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. По его словам, температурный стресс часто называют «тихим убийцей», поскольку его последствия не всегда заметны сразу, а Европа представляет собой самый быстро нагревающийся континент, где темпы потепления в два раза превышают среднемировые показатели. Добавлю, по данным Reuters, на прошлой неделе во Франции и Германии температура воздуха превысила 41 градус.
0: Транспорт.
1: Владельцы кроссоверов и внедорожников наиболее привязаны к своим автомобилям. Средний срок владения машины в этом сегменте составляет 5 лет, а доля автомобилей, которыми владеют более 5 лет, почти достигла 40%. Как пишут «Известия», об этом сообщили в сервисе «Автотека». Там отметили, что внедорожники покупают с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Например, УАЗ «Хантер» остается у первого владельца более 5 лет в 63% случаев, а каждый третий не расстается с ним и после 10 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedifishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейд-ин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich» – жизнь раскрывается в ощущениях.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
15: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
16: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожная.

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
5: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3 комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
6: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
1: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crymedifishavail.ru.
2: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Дорожное радио.

Чернышевский. Мята трава.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, отчего пятница так мила туристу в Великом Новгороде, в чем упростил контроль прилетающих аэропорт Пхукета и как за два дня познакомиться с Дар-эс-Саламом. Ожидать очередного «Путешествия с удовольствием» осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, отчего пятница так мила туристу в Великом Новгороде, в чем упростил контроль прилетающих аэропорт Пхукета и как за два дня познакомиться с Дар-эс-Саламом.
3: Поехали!
2: Неделя только началась, а мы уже ждем пятницу. А она для оказавшихся в Великом Новгороде туристов теперь приятна еще и тем, что в этот день недели здесь можно бесплатно посещать памятники старины. Как сообщает Интерфакс, до конца лета Новгородский государственный музей-заповедник проводит акцию «Открытые пятницы». По две достопримечательности в день можно посетить без билета. Участниками акции стали памятники 12-14 веков, известные храмы, музеи, башня и реставрационная мастерская. «Открытые пятницы» стартовали в Великом Новгороде во второй половине июня, а завершатся 28 августа.
3: Полетели!
2: Международный аэропорт тайского Пхукета автоматизировал паспортный контроль. Теперь он проводится без участия сотрудников пограничной службы через автоматические стойки ABC. Но тут понадобится биометрический паспорт. Система будет сверять данные документа с лицом пассажира. Такая проверка заметно сокращает очереди в зоне вылета. Подобная система используется и в аэропортах Бангкока.
3: Добро пожаловать!
2: Танзания раскрывает нам свои объятия. Со 2 июля авиакомпания Air Tanzania запускает прямые рейсы из Москвы на Занзибар и в Дар-эс-Саламу. В данном случае нас больше интересует вторая точка маршрута. Крупнейший порт и экономический центр Восточной Африки Дар-эс-Салам еще пока мало знаком российским отдыхающим. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, это больше не пляжное место, а деловой и культурный центр. На главные достопримечательности, знакомство с кухней и прогулки можно отвести день-два. Будет больше времени, можно съездить на остров Бонго-Йо, а нет, так просто взглянуть на собор Святого Иосифа и памятник солдату Аскири времен Первой мировой войны. И непременно ужин из свежих морепродуктов. Либо самим рано утром сходить на рыбный рынок Кивукони и все купить и приготовить. Либо отправиться в район Коко-Бич, где вкусить все самое вкусное с видом на Индийский океан.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте ЖК «Пятый элемент.рф» или по телефону +7 978 555.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких, и в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Сосо Павлиашвили. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает певец и композитор Сосо Павлиашвили. Артисту исполняется 62 года. Он родился в Тбилиси в семье архитектора и технолога текстильного производства. Любовь к музыке появилась у него с ранних лет. Будущий артист освоил скрипку и уже в детстве выступал на городских, республиканских и всесоюзных конкурсах и фестивалях. После окончания музыкальной школы Сосо поступил в Тбилиси. Государственную консерваторию по классу скрипки. Даже во время службы в армии он не расставался с любимым инструментом. Однако именно там у него проснулся интерес к эстрадному вокалу. Вернувшись домой, Павлиашвили присоединился к знаменитому грузинскому ансамблю «Иверия». Сначала он выступал как скрипач, но вскоре раскрылся и как талантливый вокалист, что стало началом его большого творческого пути.

Однако Сосо Павлиашвили не ограничился только одним жанром. Вместе с друзьями он создал хард-рок-группу, в которой играл на бас-гитаре и выступал в качестве вокалиста. В 1993 году артист выпустил свой дебютный сольный альбом «Музыка друзьям», который быстро завоевал любовь слушателей. Спустя время он вместе с композитором Константином Губиным написал свою, как он считает, главную песню «Помолимся за родителей». Артист признался, что композиция почти 10 лет оставалась невостребованной и ждала своего часа. Настоящее признание пришло к ней позже, а клип на песню появился лишь в 2016 году, когда интерес публики к ней значительно вырос.

0: творчестве Сусоповлеашвили много совместных работ с другими артистами. Среди них песни с Любовью Успенской, Леонидом Агутиным и Ириной Аллегровой. Тем не менее, он состоялся не только как артист, но и как семьянин. Певец – счастливый отец троих детей, с которыми его связывают теплые и доверительные отношения. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио. We'll be right back.

0: весны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
2: Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио. Симферополь 91

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Перегрев. В чем причина и что делать?». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Снова актуальной становится тема перегрева. Ну а что? Лето жаркое, пробки никто не отменял, так что есть смысл вспомнить, что делать, если загорелась лампа перегрева. Ну или соответствующая стрелка в красной зоне. Я же не знаю, что там в вашем авто. В общем, речь о том, что машина вас предупредила. Если коротко, то для начала снижаем нагрузку на двигатель. Выключаем все возможные потребители, кроме отопителя. Его как раз ставим на максимум. Такая схема позволяет довольно эффективно отбирать лишнюю температуру. Вам, правда, мало не покажется. В салоне станет очень жарко. Не вздумайте включать кондишн. Ваша цель сейчас – максимально охладить перегретый движок. Если совсем все плохо, двигаем на обочину, открываем капот и начинаем ждать. Ждем мы, пока все это хозяйство не остынет. Сразу предупреждение. Открывать крышку расширительного бачка – очень серьезная ошибка. Горячий антифриз под давлением – штука малоприятная, так что не рискуем. Ждем остывания. Процесс торопить не надо, пусть оно само. А то есть умники, начинают водой поливать. А это сразу напряжение в металле, ну и итоги понятны. Остыло? Отлично. Теперь пришла пора разбираться, в чем дело. А причин может быть много. Самая простая – утечка охлаждающей жидкости. Ну, может, шланг старый или бачок расширительный лопнул. Может выйти из строя термостат, тоже бывает. Или вентилятор накрыться. Еще одна частая причина – загрязненные радиаторы. Что обидно, для промывки их придется снимать, что бы там в мастерской ни говорили. Это и все к чему. Если вы разбираетесь в теме, добраться до СТО можно и самостоятельно. Если нет, не рискуйте. Вызывайте эвакуатор. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91